0: 97.2 York Am FM.
1: Где-то свои лапки, я буду говорить, что у меня все в порядке.